0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24.
1: Найбольшие музыки из вора, самый хитовый Сребреный радио.